0: pop extremo.
1: Siente la música. ¡Go!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,